Мончичи. Мончичи. В наших сики на тебе не накричим. Мончичи. Мончичи. В наших час веруто то роби на твойни лигу не накричим. Мончичи. Мончичи. В наших час веруто то роби на твойни лигу. Мончичи. Мончичи.